Григорий. А ну-ка вдарим по второй. Давай. Ну, пройти по улице-то заплюют тебя насильно. Пойду врежу мишки в глазик. А ерунда.

По деревне ходим, лаем, только без ошейников. Вся деревня нас боится этаких мошенников. Тру-ты-ту-ты, тру-ты-шу-ты, ну-ты-ту-ты, ну-ты-шу-ты. Тра-та-та-та-тра-та.

глянь, вон гуси полетели, да к соседу прямо в садик. Думала родить девчонку, а родился мальчик. Трусы-тусы, трусы-тусы, нусы-тусы, нусы-тусы, тра-та-та-та-тра-та-та. Там зарита-та-та. Моя милка маленька, да чуть побольше валенька, да в лапотки обуется, да что пузырно дуется.

Месяц из тумана вынул ножики из кармана. Девок резать, баб забить, все равно в Сибири быть. Трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы,

не так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить.